Красное солнце нежно с морем прощало. В этот час ты признала, что нет любви.